0: 有专家表示，巴勒斯坦正在透过不懈努力全面结束美伊战争，维护区域和平。
1: 穆尼尔一行抵达德黑兰后，分别同伊朗高层举行了会谈，旨在以中间人身份恢复美伊对话，缓解信任赤字，同时落实伊斯兰堡谅解备忘录框架，避免局势进一步恶化。巴基斯坦专家就表示，巴基斯坦正试图通过不懈努力全面彻底解决美伊这场旷日持久的战争。
2: Pakistan has been trying tirelessly to mediate and to solve this issue. It's a burning issue for the whole world. Previously, Pakistan played a very pivotal role in the mediation. And we were quite successful, honestly. And whatever happened in Switzerland in that agreement, I think that the credit goes to Pakistan and credit goes to Qatar also.
1: 穆尼尔此行的另一个目的就是推动解除对霍尔木兹海峡的封锁，以避免全球能源供应链遭受致命打击。专家还称，各方都有义务与责任切实保障霍尔木兹海峡通畅，进而维护全球能源安全，而伊朗应全力解决同美国的冲突与争端，避免继续在中东地区制造新的事端。
2: We thought the agreement has been done, now there will be peace in the world and there will be no fight, there will be no deaths, there will be no bombs and bulletsBut unfortunately, the rift started again. Iranian blames it to Americans, American blame it to Iranian. But the attacks on the Gulf countries without any rhyme or reason are not acceptable, not for Pakistan, not for Saudi Arabia, not for the world.
1: Pakistan 目前正试图以安全调解人的身份填补美伊之间的外交真空，努力促使双方重启对话。然而，美方的极限施压战略与伊朗对其信任的彻底崩溃，仍是恢复谈判的主要障碍。凤凰卫视记者张金峰，巴基斯坦伊斯兰堡采访报道。
0: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫25号，阐述国家安全、西方正义言论以及和平谈判红线的立场，重申俄罗斯不接受北约军队部署在乌克兰领土，同时也强调，在当前西方阵营侵略性的路线和密集的无人机威胁下，俄罗斯保障关键基础设施安全的必要性。
3: 佩斯科夫25号在记者会上重申，俄方不接受北约军队部署到乌克兰领土。
4: Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта.Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
3: 除了拒绝北约军事力量介入外，佩斯科夫还强调了俄罗斯对顿巴斯地区的主权。以此回应乌克兰总统泽连斯基与美欧官员所商定的在顿巴斯设立由第三方管理的自由经济区草案。另一方面，乌军近期频繁对俄炼油厂及仓库实施打击，芬兰总统斯图布日前更是抛出支持乌克兰打击俄罗斯的言论。佩斯科夫指责西方正彻底走向好战路线，并强调了在无人机袭击与西方阵营对俄实施侵略性路线的双重威胁下，俄罗斯采取措施确保自身安全的必要性，用以回应俄总统普京签署的政府临时接管关键设施总统令。
4: С вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания.Принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности.
3: 24号，普京签署总统令，规定如果俄企所有者没能有效防御无人机袭击，或在受损后不能及时修复，俄政府有权临时接管这些设施，涉及能源、工业、通信及物流等领域。俄副总理曼图罗夫随后澄清，这项总统令并不意味着国有化或变更产权，而是国家介入管理以解决特定安全隐患。未来仅会在最高层审慎考虑后实施有针对性的接管。凤凰卫视综合报道。
0: 美国哥伦比亚广播公司25号援引消息人士的话报道，美国中央情报局长拉。